Ну, я, Саш, в Сирии, помогли мне здесь август, вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву сюда. Наверное, здесь у меня аэролокал. И были аэролокал сюда, в Макасе, а там морг сюда. А у меня фир, как и фат-фат, и на этом морг сюда, в аэролокал. А, for example, Бахмурка, Айханека, оба друга из Ветанга, Белуга, Айтахан Морук Сисерук Невемака, Уда Лавост. Мы тогда пая Монту Камеру Бе, и после того, как я Морук Сисерук Афетаду. И дома Кансона Бе. И да пусть Дяре Тау Адугус

Ну, дед, Саш, слушай, помотай мне. А с Истанбулс, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, произвестие, а не локал. И были, а морг, что ли, не локался. А там морг, что ли? А он нам фир, как и не фат, и а там морг, что ли, пара там лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бетанга, Белуга, а там морг, что ли, не вымака, удар работа. Не то было, пая мунту камеру бей, и после того, как я морг, что ли, вымак, афетаду. И дома, как сегодня, я. И да, пусть я говорю,